0: Capital.
1: Ищете 100% наравна мазила.
2: Сплетна търговина кметие Лукман из Пърлекие понуя върхунска зелична мазила из костаня, огнича и смилия. Изделюяйо ще мазило за мишице и склепе. У сезони па понуяйо домаче сливе. Можна е туди безплачна достава у Любляно център, Ормош и Птуй.
1: Веч на kmetia-lukman.si.
3: Autopralica Autoline.
4: Спедена на упико.
5: Покачеш лепшка.
6: Чанган освая Словенио. Спознайте Дипал S7. Просторен SUV с италианским обликовальским подписом и пятими звездицами Euro NCAP.
7: Проверите отворитвено понудбо на changanslovenia.si.
8: Išče službo blizu doma?
9: Impol u Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev. Kako te imam rada?
9: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
8: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
9: Zlatarna Aura v Europarku Maribor.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Oj ga norca, v res ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavkastu mater.